0: Radio Blackout.
1: Здравей, Радио Blackout.
2: Нерва, Радио Blackout.
3: Hallo, Radio Blackout.
4: Ciao, Radio Blackout.